0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. В день независимости нашей страны Соединенные Штаты, скорее всего, столкнутся с тепловым куполом на востоке страны. По данным синоптиков, на этой неделе экстремальная жара накроет большую часть Соединенных Штатов и сохранится вплоть до выходных 4 июля. И метеорологическая служба предупредила сегодня, что опасная и местами рекордная жара распространится на востоке на две трети нашей страны. В ряде районов, среди которых Огайо, части Северной Каролины, столица нашей страны Вашингтон, Д.С., сочетание высокой температуры и влажности будет особенно опасным для представителей старшего поколения, а также для людей, страдающих заболеваниями органов дыхания. Из-за высокой влажности индекс жары может достигать 40 градусов по Цельсию, это 104 градуса по Фаренгейту, сообщили в метеослужбе. В отдельных районах Айовы, Миссури и Канзаса уже объявлены предупреждения об экстремальной жаре. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, к последствиям перегрева относятся тепловое истощение, тепловая сыпь и тепловой удар. Среди возможных симптомов это тошнота, головная боль, спутанное сознание и головокружение. Тепловой удар развивается очень быстро, и он смертельно опасен, однако его можно предотвратить. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, столбцы будут набирать обороты. И уже будет за 90. И, внимание, начиная уже с 1 июля, 100-градусная жара накроет Филадельфию. И особенно жара будет в четверг и в пятницу. 102-103 градуса по Фаренгейту. Жара также продлится и 4 июля. Но на 4 июля также Филадельфии обещают и грозы во второй половине дня. Жаркая погода сохранится до начала уже следующей недели. А вот в Портмо-Метро и районе Большого Сиэтла, где несколько лет тому назад что-то подобное уже бывало, особенно в Портленде, когда столбики ветров поднимались до 100 и более градусов по Фаренгейту непосредственно на 4 июля, в ближайшие дни сохранится прохладная погода. Теплее станет только 2 июня в Портленде, в четверг, когда воздух прогреется уже за 70. И вполне возможно, что в пятницу и в субботу в Портленде будет около 80 градусов по Фаренгейту. Так что лонг-викенд по случаю Дня независимости будет шикарным. В районе Большого Сиэтла он будет не жарким, будет прохладным. И где-то столбцы начнут подниматься чуть выше 70 градусов по Фаренгейту только с пятницы.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM Portland Metro Area. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий или подкастов на Spotify через CarPlay, Android Auto в любое удобное для вас время.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации The Great Media Group. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию пресс-конференцию президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа из Белого дома. Трамп будет подписывать несколько указов, но и также отвечать на вопросы журналистов.
2: Добрый день всем, большое спасибо. Сегодня я подписываю два очень важных указа о квантовых технологиях, которые укрепят позиции Америки как мирового лидера в этой чрезвычайно важной и развивающейся области. Я хочу поблагодарить военного министра Пита Хексета, который находится здесь с нами, министра торговли Хаварда Латника, министра энергетики Криса Райта, а также директора управления по научно-технической политике Майкла Кратиоса. Спасибо, Майкл. Директору управления по управлению бюджету Расу Воту, который сокращает бюджет, вероятно, на 40-50%. В итоге мы получим сбалансированный бюджет. Также с нами национальный директор по кибербезопасности Шон Кеннекрас. Я благодарен вам за то, что вы здесь. Также спасибо главному техническому директору Соединенных Штатов доктору Итану Кляйну. Итан, большое спасибо. Директору национального управления по координации квантовых технологий доктору Брэд Блейкстед. И главному информационному директору федерального правительства Грег Брабация. Спасибо за то, что присоединились к нам сегодня. Спасибо, господа. Для нас также большая честь, что к нам присоединилась президент Google Рут Парад. Это высокая должность, да, Google? Президент Google. Это так же важно, как быть президентом страны, да? Это очень высокая должность, таких немного. Генеральный директор IBM Арвинд Кришна. Замечательный человек, который проделал действительно великолепную работу. У меня были ваши акции, когда я был намного ниже, да? Я блестяще продал их, когда стал президентом. Это был не лучший ход. Также с нами генеральный директор Inflection Мэтью Кинселла и лауреат Нобелевской премии по физике Джон Мартинес. Отличная работа. Может, рассказать им, сколько лет назад это было? Ну, примерно 40 лет назад. Ну, довольно неплохо, правда? И вы по-прежнему великолепно выглядите. Великолепная работа. Я думал, что мне дадут Нобеля, но они считают, что 8 войн закончить недостаточно. Знаете, я, по их мнению, должен закончить 12, 13, хотя и 8 никто не делал, ни одной никто не заканчивал. Квантовые технологии представляют собой следующее поколение инноваций в области вычислений, сенсорных технологий и сетей, имеющих огромное значение для экономического роста нашей страны, научных исследований и кибербезопасности. То, что мы делаем сегодня, это очень важное дело, и, как вы знаете, у страны дела идут великолепно. В 2018 году я подписал закон о национальной квантовой инициативе, что привело к удвоению инвестиций федерального правительства в квантовые исследования и разработки. Думаю, вы все об этом знаете. Это помогло привлечь миллиарды долларов частных инвестиций в квантовую промышленную базу Америки, способствуя значительному научно-техническому прогрессу, такому, какого мы, по сути, никогда раньше и не видели. Мы хотим сохранить эту положительную динамику в Америке с помощью указов, которые я сегодня подписываю. И эти указы действительно станут, я думаю, большим шагом вперед. Мы и так значительно опережаем другие страны, и теперь наше лидерство станет еще более значительным. Первый указ запускает национальную программу по созданию квантового компьютера, способного выполнять важные научные вычисления, а также по разработке квантовых датчиков и сетей в течение следующих 5 лет. И мы будем инвестировать в лидерство США в области квантовых технологий, как никогда раньше, чтобы оставаться впереди всех. Сейчас мы значительно опережаем остальных, и мы сохраним это преимущество. Второй указ, который я подпишу, предписывает федеральным агентствам перейти на так называемую квантовую криптографию. Кто-нибудь знает, что это такое? Вы очень скоро об этом услышите. Это вам будет интересно. Криптографию для своих компьютерных систем к 2031 году и проложить путь для более широкого внедрения этих чрезвычайно надежных стандартов безопасности. В этом году Америка отмечает 250-летие изобретательности, инноваций и изобретений. И сегодняшние обязательства по обеспечению лидерства в области квантовых технологий помогут сохранить это наследие на десятилетия вперед. Я просто хочу сказать, прежде чем мы представим нескольких человек, что у нас все идет очень хорошо в отношении Ормузского пролива. Вчера мы приняли больше нефти, чем когда-либо проходило через этот пролив. Вы, наверное, это видели. У нас там нефть фонтаном бьет. Пролив полностью открыт, вы это знаете. Мы ведем переговоры, посмотрим, как это пройдет. У нас есть 2 вещи. У нас есть открытый пролив, и у нас есть страна, которая никогда не будет обладать ядерным оружием. Никогда, ни при каких обстоятельствах не будет обладать ядерным оружием. А теперь я хотел бы пригласить Майкла Кратиоса, директора управления по научно-технической политике, сказать пару слов, а за ним выступит национальный директор по кибербезопасности Шон Кеннекрас и министр Райт, который делает фантастическую работу по Венесуэле и везде, где бы он ни появлялся. Кстати, Венесуэла — это просто потрясающе. У нас действительно отличные отношения с этой страной. Мы добавляем огромные объемы нефти, гораздо больше, чем стоила та война. Мы окупили эту войну уже во много раз. И мы отправляем эту нефть в Хьюстон, в Луизиану, во многие другие места. И у Венесуэлы тоже все хорошо. У Венесуэлы дела идут лучше, чем, пожалуй, когда-либо в ее жизни. Так что это была потрясающая ситуация. Где вы когда-нибудь слышали, чтобы война приносила прибыль? В 42 раза больше денег нам это вернуло, да, Пит? Никто так не делает, правда? И я думаю, что с Ираном, могу сказать, в некотором роде в другом масштабе дела идут тоже великолепно. Возможно, трудно сказать, что так же хорошо, но, возможно, почти так же хорошо. И у нас уже очень хорошо идут переговоры о заключении справедливой и разумной сделки по Ирану. Еще одна мера, которую мы предпринимаем, об этом говорилось вчера вечером, заключается в том, что размороженные средства будут использованы для закупки продовольствия, причем продовольствие будет закупаться исключительно через США у наших фермеров, для Ирана. Кукуруза, соя, все, что им нужно, будет закупаться у наших фермеров. Так что наши фермеры будут очень довольны. Мне позвонили очень многие. Они были очень рады этому. Итак, теперь я хотел бы попросить Майкла сказать пару слов, а затем выступят два этих господина, или три господина. Потом, если у кого-то есть что сказать, в конце мы ответим на ваши вопросы. Майкл, прошу вас. Господин президент, как вы упомянули в своем выступлении, вы стали первым президентом в истории, который еще в ходе своего первого президентского срока определил квантовые технологии в качестве научного приоритета правительства США. С тех пор объем инвестиций частного сектора в эту область значительно вырос, и сейчас мы находимся на том этапе, когда многие из этих исследований начинают приносить плоды в виде коммерческих применений. Этот указ президента придаст этому процессу мощный импульс. Прежде всего, он поручит Министерству энергетики создать научно значимый квантовый компьютер. Это может проложить путь к созданию еще более мощных компьютеров для частного сектора. Во-вторых, мы сосредоточимся на датчиках и сетевых технологиях. Таким образом, такие ведомства, как военное министерство, наряду с Министерством энергетики, будут заниматься широким спектром работ в области сенсорных технологий и сетевых систем. Это большой шаг вперед, и поскольку это один из наших двух главных приоритетов в области науки и технологии, мы рады начать эту работу сегодня. Хорошо, спасибо вам. Отличная работа, Майкл. Шон, пожалуйста. Спасибо, сэр. Вы по-прежнему остаетесь самым дальновидным президентом в области инноваций в истории Америки. Это все, что ли, что вы хотели сказать? Да, это все, сэр. Но нет. И хотя вы признаете огромный потенциал квантовых технологий в продвижении медицинских исследований, криптографии, а также в улучшении жизни американского народа, вы также осознаете их последствия для безопасности. По мере развития квантовых технологий, они будут бросать вызов криптографии с открытым ключом, который обеспечивает безопасность всего на данный момент. Она обеспечивает безопасность наших финансовых транзакций, нашей критически важной гражданской инфраструктуры, а также цифровых систем, на которые американцы полагаются в повседневной жизни. Эти два указа, сочетающие инновации и безопасность, позволят решить эти проблемы. По мере нашего продвижения вперед, необходимо поддерживать баланс между инновациями и безопасностью. И вы это понимаете. Меры, которые вы предпринимаете сегодня, обеспечат доверие к американским системам, их надежность и безопасность в будущем. И я просто хочу поблагодарить наши замечательные американские компании, с которыми мы тесно сотрудничаем. Думаю, можно с уверенностью сказать, что в этом вопросе у нас сложились беспрецедентные отношения. Я хочу поблагодарить наших коллег из межведомственной группы, которые проделали огромную работу. Это группа людей, полностью сосредоточенных на выполнении своей миссии. И, конечно же, сэр, ничего из этого не произошло бы без вашего руководства. Спасибо вам. Спасибо. Вы проделали великолепную работу. Крис Райт. Спасибо, господин президент. Итак, 141 или 140... 121 год назад или 141 год назад Альберт Эйнштейн опубликовал статью... Да всем похрен, когда! Хорошее замечание, сэр, хорошее. Пресса вас на этом ловить не будет, поверьте. Так вот, он признавал квантовое поведение света, то есть то, что он излучается квантами. Через 40 лет после этого дядя президента Трампа, Джон Трамп, стал пионером в применении светового излучения и его отражений для разработки радара в радиационной лаборатории Массачусетского технологического института, что сыграло решающую роль в операции «День-Ди» и в конечном итоге в победе во Второй мировой войне. В этом заключается параллель с квантовыми инновациями. Еще через 40 лет Джон Мартинес, который вот здесь, стал пионером в использовании квантовых эффектов и внедрении в устройство, позволяющее фиксировать это поведение. Именно за это открытие, за этот прорыв он был удостоен Нобелевской премии по физике всего лишь в прошлом году. На протяжении 40 лет квантовые явления было трудно извлечь, и с ними было трудно работать. Однако вот мы здесь, благодаря лидерству президента Трампа в его первый срок совместно с директором Кратиасом, чтобы запустить масштабную национальную инициативу в области квантовых технологий. Это выводит нас на новый уровень. Будущее будущее вычислений будет опираться на три опоры. Это высокопроизводительные вычисления, в основном закон Мура в производстве полупроводников. Это искусственный интеллект, о котором все слышат, сейчас все говорят, и который придает всему огромный импульс. Третьей опорой этого табурета будет научно-значимое квантовое вычисление. Это сложный вопрос, и мы еще не достигли этой цели, но мы близки. И благодаря этому указу и скоординированным усилиям еще при нынешней администрации мы получим научно-значимое, с коррекцией ошибок, конечно, квантовое вычисление. Последствия этого будут огромными, и они будут невероятными. Позвольте, я скажу, что касается Армузского пролива, то оттуда вытекает много нефти, да? Много нефти вытекает, да, сэр. Несмотря на усилия Ирана или его сопротивление, мы по-прежнему поставляем нефть через Армузский пролив и природный газ на докризисных уровнях. Мы могли бы выйти на уровень выше этого, мы выйдем на уровень выше этого, но сегодня дела идут очень хорошо, благодаря американским военным, Питу Хексету, который находится здесь. А два дня назад мы установили рекорд вообще, это самый большой объем, который когда-либо пропускали через пролив. Объем накопился, это рекорд. Это вообще знали о моем дяде кто-нибудь вообще? Вот говорили, да? Нет, не знали? Да? Вы пропустили. В Беркли, в MIT об этом должны были знать, да? Хавард, хочешь что-то сказать? Вы ускоряете развитие квантовой физики с помощью этого, знаете, продвигаете, продолжаете продвигать Америку вперед. Теперь, у меня есть честь отметить, что Джон Мартинес был сотрудником Министерства торговли и является выпускником, лауреатом Нобелевской премии, если вы не считаете, что люди в Министерстве торговли и в NIST лучшие. Вот вам пример. Лауреат Нобелевской премии был частью нашей команды. Вы все знаете, что всего пару недель назад правительство инвестировало 2 миллиарда долларов в квантовые технологии, чтобы продвигать их вперед. Помимо инвестиций в компании, мы также вложили средства в производственные мощности для создания квантовых технологий для других, чтобы мы могли производить эти квантовые технологии в Америке. Сейчас здесь присутствует Рут Пират из Alphabet. Они осуществляют впечатляющие инвестиции в развитие квантовых технологий. Рядом с ней Арвин из IBM. Мы инвестировали в их производственный комплекс. У них один из ведущих производственных комплексов. Так что они будут производить чипы, да? И в этом суть идеи. И, наконец, постквантовая криптография, верно? Как только появляются квантовые чипы, нам нужно будет защищать всех в этом правительстве с помощью постквантовой криптографии. Поэтому мы и Министерство торговли возглавят эту работу, чтобы обеспечить защиту и безопасность всех нас, чтобы мы знали, как справиться с квантовыми технологиями, когда они появятся. Мы будем лидерами в области квантовых технологий и позаботимся о том, чтобы оставаться в безопасности. Именно эти два документа вы сегодня подписываете, и поэтому у вас невероятная за вами команда стоит, вы возглавляете прорыв в области квантовых технологий. Рут, вы хотите что-то сказать? Да, спасибо вам большое, что вы созвали это важное совещание и подписываете два указа. Мы полностью согласны с тем, что квантовые технологии — это прорывная и критически важная технология. США лидируют в ней, мы останемся в лидерах. В Google мы действительно гордимся своими инновациями. И спасибо вам, министр Латник. Мы инвестируем и в квантовые технологии уже более 10 лет. И в 2019 году мы стали первой компанией, которая, по сути, достигла квантового превосходства. Но мы не остановились на достигнутом. Около полутора лет назад мы предоставили новый чип Willow, который является прекрасным примером американских инноваций, произведенных здесь, в США. Чип Willow позволил нам выполнить вычисления менее чем за 5 минут, на которые раньше даже на самом мощном суперкомпьютере ушло бы 10 септиллионов лет, то есть один раз за 25 лет. Это неплохо вообще. Но что особенно воодушевляет, так это то, что это означает для наших детей и внуков. Речь идет о прорывах в медицине, ядерном синтезе, материаловедения, поэтому мы действительно воодушевлены открывающимися возможностями, а также в области постквантовой криптографии и той работы, которую мы там ведем. Абсолютно важно, чтобы мы также обеспечивали безопасность Америки, безопасность всех людей, поэтому мы внедряем эти технологии во все наши продукты и услуги, и это чрезвычайно важная возможность. Я считаю, что эти два исполнительных указа закладывают основу, с одной стороны, для защиты Америки, с другой, для того, чтобы дальше извлекать выгоду из открывающихся перспектив. Спасибо вам большое. Передайте там привет всем. Анвит, пожалуйста. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить президента за этих два указа. Роль правительства часто недооценивают. Именно благодаря роли правительства в продвижении инноваций и технологий будут достигнуты обе эти цели. Призыв к инвестициям в квантовые вычисления и призыв к совместной работе всех ведомств фактически ускорит развитие отрасли, поскольку это даст нам уверенность в том, что можно инвестировать еще больше. Именно это мы обязуемся сделать, внедрить эти системы и выполнить просьбу обоих министров, внедрить их в течение вашего текущего срока полномочий. Поэтому мы будем инвестировать в это. Я также хотел бы поблагодарить Министерство торговли за инвестиции, которые они вложили в ускорение строительства производственных мощностей, чтобы мы могли действительно производить эти системы в Америке. Отлично, хорошо, спасибо. Рассел, не хотели вы сказать пару слов о том, как у нас дела с бюджетом? Ну, мы добиваемся огромного прогресса. В прошлом году он стал для вас самым значимым в истории с точки зрения бюджетной политики. Эта история пока в значительной степени остается нерассказанной. Но мы ее расскажем же, да? Напишем, да? Ну, конечно. Вы можете сказать, потому что

0: If you own gold, now is the time to sell. Free evaluations, no pressure. BellevueRareCoins.com.
1: Так что деньги, о которых мы сейчас говорим, пойдут нашим фермерам, в основном нашим фермерам. Можете либо гарантировать, что иранцы не будут использовать прибыль от продажи нефти для восстановления своих вооруженных сил, но они не должны этого делать. Посмотрим, но они должны использовать эти деньги для закупки продовольствия, еды для своего народа, потому что сейчас люди голодны там, и они покупают это, они у нас покупают кукурузу, соевые бобы. Это должно быть значительное средство. Я надеюсь, это большие деньги. Если война с Ираном может вызвать мировую депрессию, как вы отметили, господин президент, готовы ли вы рискнуть экономической катастрофой и нанести по Ирану новый удар? Ну, я этого и так... Это не вызовет депрессии. Но если они не будут соблюдать меморандум, это важнее, чем депрессия. Депрессия — это плохо. Ядерное оружие вызовет депрессию гораздо быстрее и масштабнее. При том подходе, который мы используем, у нас получается полная противоположность депрессии. У нас дела великолепные. Цифры, посмотрите, просто невероятные. Нефть находится на уровне, которого никто раньше не видел. Цены на нефть значительно снизились. Я думаю, они вполне сопоставимы с тем, что было раньше. Крис, я не знаю, вполне сопоставимы с тем, что было до войны с Ираном, да? Как мы начали. Да, они почти уже на прежнем уровне. Если Иран не будет соблюдать меморандум о взаимопонимании, вы все равно готовы к ударам, к новым ударам. Я не говорил, что... Послушайте, я сказал, что это может вызвать небольшую депрессию. Я не хочу быть Гербертом Гувером, да? Это президент, которым я не хочу быть, потому что он был у власти во время Великой депрессии. И, ну, конечно, может случиться много плохого. Это было бы одним из таких событий. Я не думаю, что это произойдет, но если произойдет... Нет, если Иран не будет соблюдать свое соглашение, или если они будут вести себя неподобающе, я это сделаю. Я сделаю то, что должен сделать. А им это дает рычаг влияния на вас, сэр? Ну, вы даете рычаг влияния. Их флот уничтожен. У них ВВС уничтожены. Все их лидеры мертвы. Вся их страна в полном хаосе. Их экономика развалена. Таймс, вот это фальшивое Нью-Йорк Таймс, написали, о, все примерно так же, как и 4 месяца назад. Да нет, 4 месяца назад у них был флот, 159 кораблей, если быть точным, и его больше нет. Весь флот просто уничтожен, 250 самолетов, все исчезли, зенитная оборона исчезла, радары разрушены, эти ребята обожают радары, их радары уничтожены, все уничтожено, их командиры уничтожены, да вся их страна уничтожена. А Нью-Йорк Таймс написали, о, у них все примерно так же, как и 4 месяца назад. Причина, по которой новостям так плохо, или, скажем, по-другому, причина, по которой я одержал сокрушительную победу, несмотря на то, что 92% прессы писали обо мне негативно, вся эта пресса была фальшивой, заключается в том, что прессе больше никто не верит вообще. Вам не доверяют, и вам пора начать верить, понимаете, когда Таймс, еще пара других изданий пытаются ухватиться за соломинку. Они говорят, что Иран остался примерно таким же, как был 4 месяца назад. 4 месяца назад у них был мощный военно-морской флот. У них были воздушные силы. Понимаете, большая часть их ракет уничтожена. Большая часть их пусковых ракет уничтожена. Большая часть их производственных мощностей по выпуску дронов и ракет уничтожена. 87% у них уничтожено. Это на 87%. А потом я слышу, о, они в отличной форме. Да нет, их нет больше. Их руководство первого уровня уничтожено. Руководство второго уровня уничтожено. Руководство третьего уровня... Вам не нужно слышать, о чем они говорят. Кто хочет быть президентом, они там говорят. Но я не хочу. Никто там быть президентом даже не хочет. А потом нам приходится читать, что у них там все хорошо. Да у них дела идут просто ужасно, а мы тем временем бьем рекорды. У нас самая сильная экономика за всю историю. В нашу страну вливается от 18 до 19 триллионов долларов. Мы строим заводы повсюду. Сегодня у нас работает больше людей, чем когда-либо в истории нашей страны. Они получают более высокую зарплату. Поэтому, когда вы задаете такой вопрос, это просто идиотски. Господин президент, послушайте, еще есть прекрасно, жемчужинка, да? Что за новость? Сегодня днем премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что его войска не покинут Ливан. Это камень преткновения в данном разговоре. Он сказал это публично в Израиле. Ну, мы посмотрим на это, да? Ну, что бы вы сделали, если бы... Он такой сказал, я не собираюсь вам рассказывать, что я собираюсь делать, но проблема будет решена. Я специалист по решению проблем. Я очень быстро решаю проблемы, в том числе и с Биби. А какие последние новости вы получили от вице-президента? Вы довольны ходом его переговоров? И можете ли вы немного рассказать о том, чем будет заниматься госсекретарь Рубио на Ближнем Востоке? Они делают оба великолепную работу. Наш министр просто великолепен. Я думаю, он, возможно, войдет в историю как лучший из всех. И я считаю, что Джей Ди Венс, он просто...

0: просто великолепен. Я смотрел его пресс-конференцию из Швейцарии. Он умный человек. Он отлично справляется. Знаете, когда я смотрю на демократов, я называю их дурократами. Они тупые, потому что дураки. Когда я смотрю, как один из них подумал, что это Вторая мировая война. Она говорит, Вторая мировая война. Она прочитала Вторая мировая война. Вы же об этом знаете, да? Одна из этих потенциальных... Ильхан Омар, у них там лидер есть. Которая, кстати, вышла замуж за своего брата, чтобы попасть в нашу страну. Причем нелегально. А когда я смотрю на AOC, например, я понятия не имею. Какой... Вот обычный вопрос. Что произошло, когда она была в Швейцарии? Куда, вероятно, вообще никогда не ездила, но там оказалось как-то. А потом я смотрю на кого-то вроде Джей Ди или Марка. Какая разница? Я говорю, какая разница? Посмотрите на эту разницу. Ум делает огромную разницу. Сэр, вы довольно критично отзывались о премьер-министре Стармере, а теперь он подал в отставку. Что вы об этом думаете? И кого бы вы хотели видеть следующим премьер-министром Британии? Я критиковал его только со стороны, потому что считаю его прекрасным человеком. Вы действительно наносите ущерб экономике, я ему говорил. У нас везде ветряные мельницы стоят. У них там нефть в Северном море есть, но им не разрешают бурить. Это одно из крупнейших месторождений в мире. Вы знаете, Великобритания закупает большую часть своей энергетики. Знаете где? В Норвегии. А знаете, откуда они берут эту нефть? Из Северного моря. У Великобритании гораздо лучшая часть Северного моря. Они не хотят этого делать из экологических соображений, понимаете? И я ему сказал, он хороший человек. Он вроде как даже мой друг. Ну, слушайте, он не так хорошо к нам относился в вопросах НАТО, Пит, правда же? Он сказал, мы не можем использовать остров для высадки, да? Это было первое. В течение пары недель он говорил, ну, это в конце концов мы это вам дадим, да? Но это был неудачный ход. Это ему сильно навредило. Но я желаю ему всего наилучшего. Но у него две проблемы. Энергетика и миграция. И преступность еще. Но энергетика и миграция. Вы знаете, он действительно нанес сам себе очень большой ущерб. Пожалуйста. Не могли бы вы рассказать нам о вашей встрече с представителями оборонных подрядчиков в среду и о том, что вы планируете им рассказать? Я с ними и раньше встречался. Мы строим заводы по всей стране. Им больше не разрешается выкупать собственные акции. Вы не занимаетесь выкупом акций, кстати? Не слишком часто, да? Нет? Потому что если вы хотите инвестировать там в продукцию, да? Искусственный способ поднять цену компании, да? Так вот. Они потратили 51 миллион долларов на выкуп акций, вместо того, чтобы вложить их в заводы. Теперь они тратят деньги, они больше не могут так поступать. Теперь они тратят много денег. Мы строим много заводов по всей стране. Они имеют дело с General Motors, они имеют дело с Ford. Я знаю, что General Motors сейчас в полном восторге от производства оружия. У них есть несколько заводов, которые они собираются перепрофилировать, и мы будем производить вооружение, в том числе Patriot, Tomahawk'и и многое другое. И мы находимся в процессе большого, действительно большого и мощного экономического рывка в направлении производства вооружения. А некоторые автомобильные компании, если у них есть избыточные производственные мощности, заключают соглашение о производстве ракет и, в частности, системы Patriot. У нас их уже достаточно много, но мы хотим быть уверены, что у нас будет всегда их много. Господин президент, я поздравляю вас всех с этой инициативой по квантовой физике. Спасибо. Вице-президент Вент сказал, что существуют механизмы, обеспечивающие отсутствие эскалации и напряженности в районе Армузского пролива, а также в отношениях с Израилем и Ливаном. Можете ли вы рассказать, что это за механизмы, и ведете ли вы прямые переговоры с новым аятоллой Муджавой Хамини? Ну, слушайте, дело вот в чем. Пока они уважают нас, я не хочу использовать слово «бояться», потому что это неуместное слово, но пока они уважают нас, у нас не будет никаких проблем. Мы полностью контролируем пролив. Так что механизм... Знаете, у нас есть ВМС, которые осуществляли блокаду. Я думаю, что блокада оказала гораздо большее воздействие, чем сброс бомб на них, если честно. Это было, как я уже сказал, они называют стальной стеной. Никто не прорвался, ни одно судно не смогло прорваться и добраться до Ирана. Они прорывались только тогда, когда мы этого хотели. И мы могли бы организовать это снова примерно за 15 минут. Я бы сказал, просто Пит Хэксет, один телефонный звонок. Сколько времени это займет? Может, полчаса? Они готовы выйти в море прямо сейчас, если понадобится. А пока они нас уважают, у нас все будет в порядке. Если бы они нас не уважали, дела бы пошли не так хорошо, но они проявляют большое уважение. Не забывайте, у нас были президенты, которые должны были сделать это все в течение 47 лет. Никто этого не делал. Обама открыл им путь к ядерному оружию. Я же построил для них барьер против ядерного оружия. По условиям этого соглашения они никогда ни за что не смогут даже подумать о создании ядерного оружия. Господин президент, по Колумбии. О, Эль Тигре. Мы знаем, что у вас был телефонный разговор. Я поддержал его. Он был на 10-м месте, я его поддержал, и он выиграл выборы. Ну, вот это телефонный разговор, да? Вы разговаривали по телефону в последние несколько часов. Что вы можете рассказать нам об этом телефонном разговоре? И что вы видите, что вы ожидаете? Вы из Колумбии? Да, сэр. Он мне позвонил вчера вечером, поблагодарил меня за поддержку. Он победил, он выиграл выборы. Никто не ожидал, что он победит, а он победил. Причем с большим отрывом, да? Для меня это большая честь. Он был просто хорошим человеком. Я иногда слушал, как он говорит, он всегда выступал. Вы знаете, когда люди нравятся мне, я нравлюсь им. Все очень просто. Это очень простая формула, они мне нравятся, да? Он сказал мне о работе, которую мы проделали в США, действительно хорошие слова, и он был достаточно убедителен. И он выиграл выборы в Колумбии, что, я не знаю, некоторых удивило, потому что он отставал от лидеров. Но вчера вечером он легко победил. Он победил и позвонил мне в 8 вечера, чтобы поблагодарить меня. И говорит, вы провели великолепную предвыборную кампанию, да? Я говорю, да, ну, наверное. А что вы ожидаете от отношений с Колумбией? Колумбия намного лучше. Лучше. Он будет великолепным президентом. Господин президент, подрядчики, которые выполняли первоначальную работу с зеркальным бассейном, они виноваты в его нынешнем состоянии? Или это вандалы? Не, вандалы. Вы знаете, у нас 100... У нас... 290-300-футовая щель прямо посредине, вероятно, от канцелярского ножа или какого-то другого ножа. Но у нас были люди, которые поднимали основания, которые... Ущерб не очень большой там, да? Зеркальный этот пруд. Но они все это починят. Туда кто-то с ножом проник. Мне только что сообщили из отдела парков, что 5 человек арестованы. А в отношении еще 5 сейчас ведется расследование. Это все, это очень печально. Кроме того, как вы знаете, засадили все вокруг совершенно новой, красивой травой. Они нанесли на траву эти огромные буквы. Вы, наверное, об этом знаете, да? Они написали 8647, да? 8647, знаете, что значит, да? Они это узнали от коррумпированного копа Коми, что это значит. Вы знаете, что он коррумпированный, да? Грязный коп, он мошенник. Так вот, они испортили газон. Так что это серьезная проблема, но мы очень скоро все приведем в порядок. Национальная гвардия и полиция были повсюду в этом месте. Как эти вандалы смогли так близко подойти? Ну, слушайте, кто бы мог подумать, что кто-то зайдет в бассейн, возьмет нож и начнет его резать изнутри. У вас есть доказательства того, что они использовали нож? У вас есть фото или видео? Ну, давайте так. Когда у вас есть разрез длиной 250-350 футов от одного конца до другого, как вы считаете, это может быть доказательство? Но сегодня были там люди, искали этот разрез, о котором вы упомянули. Никаких следов нет. Поговорите об этом с департаментом парков. Они вам это покажут. Обратитесь к министру. Но я это видел. Они прорезали это. Они прорезали очень грубо. То же самое с полом. А потом они приподняли это и вытащили. Вот в чем дело. И вы знаете, мы установили более 50 памятников по всему городу. Во-первых, начнем с того, что это теперь безопасный город. Это самый безопасный, настолько безопасный, насколько вообще возможно в стране. А когда я сюда пришел, это был очень опасный город. И во-вторых, мы занялись благоустройством, создали парки, засадили травой, убрали все палатки с бомжами. Теперь это другое место. Одним из наших достижений стало восстановление более 50 фонтанов и статуй, большинство из которых находилось в ужасном состоянии. Все они были в плохом состоянии, но некоторые просто в ужасном. Граффити везде, камня не было видно. Все они были отреставрированы теперь. Мы также привели в порядок этот зеркальный пруд. На самом деле, если вы пойдете туда прямо сейчас, он выглядит великолепно, он работает. Кто-то сказал, что в воду добавили удобрение. Если добавить удобрение в воду, то появятся водоросли. Но кто-то сказал, что, возможно, туда добавили удобрение. Так что они что-то сделали, чтобы вызвать рост водорослей. Но это не имеет значения, потому что вода уже очищена, ее очищают. Они мертвые, лежат на дне. Их вытаскивают, эти водоросли, выбрасывают их, пылесосом оттуда высасывают. Они очень аккуратно высасывают это пылесосом. И вода скоро придет в норму. Нам придется слить воду, чтобы починить одну маленькую, там 2 маленьких участка, совсем крошечных, где были надрезы. Но мы это починим. Но протечки нет и ничего подобного. У нас есть основания... Господин президент, что любопытно в этой ситуации? Мы здесь с вами в апреле были, вы впервые раскрыли эти планы. А что я сказал? В апреле вы показали нам фотографии того, что собираетесь сделать у пруда, и вы сказали, что у вас есть человек, который сделает это за неделю и за $1 миллион. Уже 2 месяца прошло, и потрачено $16.5 миллионов. Да, Барак Хусейн Обама, вам как, вы когда-нибудь слышали о нем, да? Он потратил 2 года и более $100 миллионов на попытки привести это все в порядок. Знаете, что с этим случилось? Его так и не открыли. Он воду из реки брал, вы об этом знаете, да? Оказалось, что она была гнилой. Это все и разрушило. Потратили более 100 миллионов долларов. Он и Байден вместе потратили 147 миллионов долларов. И что произошло? Они его не открыли. Вы об этом не упоминаете в своих репортажах. Я десятую часть потратил от этого. И это ушло на работников парка. Они там работают, да? Они работают в парке. Очень хорошие работники. Они отлично справились со своей работой. Они собирались потратить на это 300 или 400 миллионов долларов. Вы это знаете. И на это ушло бы 4 года. А я потратил примерно 6-7 недель. И я потратил, наверное, с точки зрения внешних затрат, 10 миллионов долларов, около 10. Они говорят 16 миллионов, но многие из них это рабочие, которые работают за эту же работу, за эту же плату. А они хотели потратить 400 миллионов долларов, я потратил 10. Они собирались потратить 4 года, я потратил 2 месяца, может, меньше даже. И у меня продукт лучше. Конечно, я ничего не могу поделать, если кто-то приходит с ножом и начинает его рубить. Вы знаете, у нас есть фотографии этого. У нас есть фотографии. У вас есть фотографии? Да, вы увидите это в суде все. В суде увидите. Но все, что вам нужно сделать, это позвонить в департамент парков. Позвоните в Министерство внутренних дел. И я не знаю, позволят ли вам адвокаты поговорить с ними, потому что, знаете, вы пишете фейковые новости. Но позвоните в Министерство внутренних дел. И, насколько я понимаю, они арестовали 5 человек, еще 5 находятся под следствием. Так что вот в чем суть. Мы добились огромного прогресса в этом городе. Люди даже его не узнают. Кстати, в Мемфисе, Теннесси, уровень преступности снизился на 78% за считанные месяцы. А там был ад просто. В Новом Орлеане преступность снизилась на 79%, и это при том, что там проходил Марди-Гра. Самый безопасный Марди-Гра, фестиваль за последние 50 лет. Мне губернатор звонил, губернатор Лэндри. Самый безопасный Марди-Гра, который у них был вообще. А Чикаго, кстати, которая сейчас превратилась в поле для перестрелок. Если бы губернатор Притцкер позвонил бы мне, я бы решил проблему Чикаго за 3-4 месяца. У вас был бы практически город без преступности. Мы убрали бы всех этих плохих людей. Там преступники, там профессиональные преступники, которые проникли через границу благодаря сонному Джо Байдену. Вы когда-нибудь слышали о сонном Джо Байдене? Вы когда-нибудь слышали о нем? Он позволил людям въехать в эту страну. Мы никогда не должны забывать, что он это сделал. Такие люди, как вы, никогда не должны забывать, что это произошло. Это убийцы, наркоторговцы, психически больные люди. Их выпустили из тюрем, их выпустили из психушек. Вы никогда не должны забывать, что это было. Господин президент, а мне нравится, что вы записали это в блокнотик. У вас встреча с представителем НАТО, с Марком Рютте в среду. Вы поручили министру Хексету проанализировать присутствие США в странах НАТО? Да. Расскажите нам об этой беседе. Планируете ли вы сократить численность американских войск? Это про НАТО, да? Ну, слушайте, мы всегда были выдающимся членом НАТО. Во многих отношениях. Безусловно, доминирующим членом. На протяжении многих лет мы выделили триллионы долларов, не миллиарды, триллионы на защиту Европы. Когда мы захотели, мне даже не надо было, нам вообще не понадобилась бы никакая помощь. Просто было интересно, любопытно. Поэтому я сказал Питу, давай посмотрим, придут ли они нам на помощь на самом деле. И мы попросили их быть там. Так что это было глупо с их стороны. А Стармера там не было, он отказался. И знаете, жители Великобритании, им не понравилось, что их там не было. Стармер сказал нет. Стармер сказал хуже, чем нет. Он сказал, мы придем, как только вы там победите. Я говорю, да вы нам не нужны будете, когда мы победим. Перед тем, как я пошел туда, в Иран, я позвонил ему. Он говорит, о, мы будем там. Это вам не Уинстон Черчилль, конечно, был. Я могу вам это рассказать. И Стармер сказал, мы будем там, да? Пит, я могу это рассказать? Он сказал, мы победим, и тогда они помогут, да? Но знаете что? С Италией было очень плохо. Другие страны, в Германии было тоже плохо. Мы потратили все эти деньги на них. Наверное, 600 миллиардов долларов в год, да, мы тратили. Реальная цифра. Представьте себе, суммы, которые мы тратили на НАТО, просто запредельные. И они нас не поддерживали. Поэтому я сказал Питу и говорю всем остальным, если мы тратим все эти деньги, сотни миллиардов долларов, в основном для того, чтобы защищать их от России. В основном. Да? Значит, мы тратим сотни миллиардов долларов в год. В год. Знаете, можно было бы утверждать, что мы потратили все эти деньги до моего прихода, да? Я сократил эти расходы, конечно. Но послушайте, мы тратим все эти деньги, а потом, когда А вот когда нам просто нужна помощь в мелких делах, это мелочь была. Это не самое важное. Это мелочь была. Это мелкие картошечки. И они говорят, нет, мы бы предпочли вам не помогать. Это глупо с их стороны. Ведь мы можем сказать им то же самое, если захотим. И мы, возможно, так и поступим. Господин президент, исполняется год со дня начала операции «Полночный молот». Если бы могли бы вернуться в прошлое, вы сделали бы что-то по-другому? Нет. Вообще ничего? Ничего. Это самая успешная атака, которую когда-либо кто-либо видел. И мы использовали бомбардировщик, полностью уничтоживший их ядерный потенциал. Если бы мы этого не сделали, сейчас не было бы Израиля. Израиля бы не существовало, и большей части Ближнего Востока бы не было. Им оставалось 2 недели до того, как у них появилось бы ядерное оружие. Если бы мы этого не сделали, Пит, у них было бы ядерное оружие. Ты хочешь что-то добавить? Да, сэр. Я не знал, что уже год прошел, но у вас не было бы ситуации, которая у нас сейчас, позиции силы, при которой Иран откажется от своей ядерной программы, без операции «Полночный молот», которую ни одна другая страна на планете Земля не смогла бы даже отдаленно осуществить от начала до конца. 37 часов туда-обратно. Иран даже не заметил этого. И каждый боеприпас, высокоточный боеприпас, который производили только мы, попало все именно туда, куда мы хотели, потому что они знали, что мы наступаем, но ничего не смогли с этим поделать. Они не смогли ничего с этим поделать с помощью своих систем ПВО, а мы их сейчас уже ослабили. И именно это упускают из виду в прессе, фейковые новости, потому что именно сокрушительная военная победа над Ираном создала все условия для того, чтобы они сели за стол переговоров с нашими переговорщиками, и мы обеспечим, будь то посредством соглашения или через военное министерство, чтобы они никогда не получили ядерное оружие благодаря этому президенту. Большое спасибо всем.
1: Это была свеженькая пресс-конференция из Белого дома президента Соединенных Штатов Америки и администрации президента, также гости, которые присутствовали. Эта конференция также сопровождалась вопросами журналистов.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Итак, у нас новости, которые поступили к нам, когда мы участвовали в редакцию The Great Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентств Reuters, Associated Press, агентств France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, Нью-Йорк, Fox, Орегон, CBC, Canada, BBC, World Service, Deutsche Welle, отличные новости, Медуза, радиостанция Свободная Европа, Радио Свобода. Ну и в заключение о том, что у нас происходит с погодой.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В день независимости нашей страны Соединенные Штаты, скорее всего, столкнутся с тепловым куполом на востоке страны. По данным синоптиков, на этой неделе экстремальная жара накроет большую часть Соединенных Штатов и сохранится вплоть до выходных 4 июля. И метеорологическая служба предупредила сегодня, что опасная и местами рекордная жара распространится на востоке на 2/3 нашей страны. В ряде районов, среди которых Огайо, части Северной Каролины, столица нашей страны Вашингтон, Д.С., сочетание высокой температуры и влажности будет особенно опасным для представителей старшего поколения, а также для людей, страдающих заболеваниями органов дыхания. Из-за высокой влажности индекс жары может достигать 40 градусов по Цельсию, это 104 градуса по Фаренгейту, сообщили в метеослужбе. В отдельных районах Айовы, Миссури и Канзаса уже объявлены предупреждения об экстремальной жаре. По данным центров по контролю и профилактике заболеваний, к последствиям перегрева относятся тепловое истощение, тепловая сыпь и тепловой удар. Среди возможных симптомов это тошнота, головная боль, спутанность сознания и головокружение. Тепловой удар развивается очень быстро, и он смертельно опасен, однако его можно предотвратить. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, столбцы будут набирать обороты. И уже будет за 90. И, внимание, начиная уже с 1 июля, 100-градусная жара накроет Филадельфию. И особенно жара будет в четверг и в пятницу. 102-103 градуса по Фаренгейту. Жара также продлится и 4 июля. Но на 4 июля также Филадельфии обещают и грозы во второй половине дня. Жаркая погода сохранится до начала уже следующей недели. А вот в Порт-де-Метро и в районе Большого Сиэтла, где несколько лет тому назад что-то подобное уже бывало, особенно в Портленде, когда столбики ветров поднимались до 100 и более градусов по Фаренгейту непосредственно на 4 июля, в ближайшие дни сохранится прохладная погода. Теплее станет только 2 июня в Портленде, в четверг, когда воздух прогреется уже за 70. И вполне возможно, что в пятницу и в субботу в Портленде будет около 80 градусов по Фаренгейту. Так что лонг-викенд по случаю Дня независимости будет шикарным. Про небольшого Сиэтла он будет не жарким, будет прохладным, где-то чуть выше 70. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guests, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Русское радио «Америка» и Доброе радио в Сиэтле благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
4: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
5: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
4: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
6: Ты слышишь?
7: Конечно, все слышат.
6: Это радио.
7: И такое доброе.
6: Доброе радио для всех.
7: Доброе радио для каждого.

0: одинокими можно быть не только физически, что вокруг тебя нету людей. Ты можешь быть очень одиноким в окружении множества людей. И если вы думаете, что эта проповедь только для холостых, незамужних, то вы ошибаетесь. Вы можете быть семейными и очень одинокими. Вы можете даже быть в церкви и переживать такое глубокое, для многих неизвестное одиночество. У вас может быть много друзей, вы можете быть в окружении, в большом предприятии, бизнесе, но чувствовать себя внутри одинокими, непонятыми. Вы понимаете, что ваши проблемы уже давно всем надоели, и вы уже не знаете, куда идти с этим одиночеством. И вот мы от этого одиночества иногда страдаем, нам от этого тяжело, больно. И здесь вдруг другая мысль. Но вот как раз, пока ты один, частные личные уроки даются только один на один. Вот поэтому сейчас мы как раз и поговорим. Вроде бы здорово. God's private lessons. С другой стороны, вы знаете, частные уроки дорого стоят. Правда, обычно за вот это такое внимание индивидуальное платят, ну, немало. И здесь опять кажется, и хочется, и колется. И вот мы так вот идем по жизни. И сегодня я хочу вам прочитать одно место из Библии, на основании которого мы с вами посмотрим, как Бог преподает частные уроки именно в моменты одиночества, когда мы их проходим. Читаем с вами третья книга Царств, 19 глава, с 3 по 12 стих. Третья книга Царств, 19 глава, с 3 по 12 стих. «И увидев это пророк Илия, он встал и пошел, чтобы спасти свою жизнь. Отошел в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти, просил смерти себе. И сказал: довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих. И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: встань, ешь. И взглянув Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Поел, напился и опять заснул. Возвратился ангел Господень второй раз, коснулся его и сказал: встань, ешь, ибо дальняя дорога перед тобою. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне. И сказал Господь: что ты здесь, Илия? В других переводах написано: что ты здесь делаешь? Он ответил, сказал: возревновал я, Господи, Боге Саваофом, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили жертвенники, и пророков Твоих убили мечом, остался я один. Помните, мы с вами говорили об одиночестве. Но и моей души ищут, чтобы отнять ее. И сказал Господь: выйди и стань на горе перед лицом Господним. И вот Господь пройдет. Господь пройдет и большой и сильный ветер, раздирающий горы, сокрушающий скалы перед Господом. Но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не землетрясение Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь, после огня веяние тихого ветра. Вот такая история, которую, я думаю, некоторые из вас знакомы с ней. И сейчас я хотел бы поговорить с вами, вернуться вот к нашей теме, вот частные уроки, которые Бог преподает людям, чаще всего один на один, когда люди как раз проходят или чувствуют себя одинокими. И первый пункт — Это, что нам нужно всем понимать и верить, это то, что каждый человек имеет право на эту встречу. Каждый человек имеет право на вот этот частный урок. И с одной стороны, как я уже сказал, нам хочется с Богом вот иметь такую аудиенцию, такой вот, вот этот личный, вот этот частный урок. С другой стороны, одиночество как-то пугает и страшит. Но первая мысль – это что каждый из нас имеет на это право. Я сейчас покажу на основании вот этого отрывка из Библии, что проходил этот человек. И если вы находите себя в этом списке, если вы переживаете подобные чувства, значит, вы тоже имеете право на вот эту встречу. И первое, что мы с вами сегодня увидим, это то, что этот человек, о котором я прочитал только что сегодня, он переживал страх. Он переживал переживания, он переживал волнение. Если вы смотрите внимательно, то вначале, там я читал из истории, он встал, пошел, чтобы что сделать? Спасти свою душу. Человек боялся серьезно, боялся конкретно. Им овладевал страх и переживание. И вот он с этим чувством шел, боялся, оглядывался, жил, наверное, мучился. И вот если вы подобные периоды проходите, то я вам уже скажу конец фильма. Вы знаете, что было в конце? Однажды ко мне домой пришел один сейлзмен, это продавец, и продавал мне систему очистки воды. И он мне рассказывает, долго рассказывает, ну, по-простому грузит. Я у него спрашиваю, ну, сколько стоит? Он игнорирует мой вопрос. Он дальше рассказывает. Я ему опять перебиваю. Ну сколько стоит? Он опять рассказывает. Я его третий раз перебиваю. Скажу, ну сколько же стоит это? Он говорит, ты не порти фильм. Нельзя смотреть фильм с конца в начало. Цена будет в конце фильма. А я сейчас вам хочу уже рассказать сразу конец фильма этой истории. Здесь оказывается, что этот человек, о котором мы с вами прочитали, Илия, мы в Библии с вами только что прочитали, что в конце он имел вот эту аудиенцию, встречу с Богом, вот этот частный личный урок с Богом. Бог с ним заговорил, Бог его учил. Мы это в деталях все разберем. Но первое это то, что этот человек проходил этот страх, переживания, которые съедали его. Если вы это проходите, значит, у вас также есть вот этот шанс, как и у этого человека, подойти к этому моменту, где вы также близко встретитесь и что-то услышите для себя. Второе, что мы видим в этом человеке, которое возможно посмотреть с этой стороны, это то, что возможно в нем где-то в какой-то момент, как и у нас бывает, даже у верующих людей, вот это проявилось чувство такой, вы знаете, саможалости, или, может быть, немножко такого эгоизма, или, может быть, немножко гордости, потому что во всех переводах написано, что он спасал себя. Себя. Ему стало жалко себя. Он устал, хотел отдохнуть сам. Ему вот себя он просто как-то... Раньше служил другим, он же был пророк, он другим отдавал, вкладывал, а потом он вдруг подумал за себя. Вот это все надоело как-то. Вот это чувство снова саможалости, которое гонит человека. И помните, куда? Вы помните, куда она его загнала, это чувство саможалости? И вот иногда вот эта саможалость, или может быть, как я сказал, возможно, это может быть какой-то маленький, такой незаметный, но тайный такой эгоизм или гордость, который также нас ведет вот такими путями. И вы знаете, что гордым людям Бог особое внимание уделяет. Особое внимание. Вы даже не поверите, именно за всех не сказано, но именно сказано за гордых, что Бог, что гордым? Противится 100%. Именно вот за гордых сказано, что Бог гордым противится людям. И именно что написано в Библии, что Бог знает, как смирять гордых людей. Поэтому, если такое что-то подобное в нашей жизни проявляется, Бог сразу тебе назначает встречу. Друг, брат, мы встретимся. Мы обязательно поговорим. Я попробую сделать все возможное,
1: чтобы тебе это показать и объяснить, в чем настоящая суть проблемы. Дальше в этом человеке также проявляется вот это чувство полной разочарованности. He is desperate completely. Вы представляете, что человек помолился и попросил смерти? Вы когда-нибудь так молились? Представляете, какой высочайший уровень разочарования? Он, написано в Библии, просил себе смерти, полностью безвыходность и безнадежность. Если ты переживал или переживаешь подобное чувство, у тебя тоже есть шанс на вот эту встречу с Богом, на вот эту аудиенцию. Ты тоже можешь получить вот этот урок личный, который получил и этот человек. Дальше мы также видим, что в диалоге Илии с Богом он начинает как бы жаловаться. Жаловаться, или по-другому, может быть, he starts complaining, может быть, допускает ропот и говорит: Господь, все меня оставили, остался я один, все убили, разрушили, никто меня не хочет слушать, Боже, тебя тоже не принимают. И вот это такое чувство какое-то, может быть, недовольство. С другой стороны, ревности по Богу тоже в тот момент обладала этим человеком. И в конце он говорит: я остался один. Я остался один. Вы знаете, здесь, с одной стороны, как я уже говорил, можно по-разному смотреть на эту ситуацию, но можно еще и допустить мысль, что человек, возможно, неумышленно допускает мысль, что все на мне держится. Читая эту главу дальше, Бог ему объясняет и говорит: нет, нет, нет. Нет-нет-нет, мой дорогой слуга, не все вокруг тебя крутится, не все на тебе завязано. У меня есть еще люди, у меня есть еще рычаги. И часто, когда вот мы в жизни живем, иногда, может быть, мы допускаем такое чувство ропота или обиды: меня не ценят. Все, что я сделал в прошлом, меня не ценят. И мы не говорим никогда: я бесценный. Мы не говорим, что, ну ты знаешь, стоит меня ценить больше. Мы так внутри просто тихонько сами себе это повторяем. Меня не ценят. Сколько я сделал, меня не ценят. И вот здесь вот Бог, наверное, через это пытается показать, что да, слава Богу, то, что ты делаешь для Бога и ради людей, это ценно. Напомни, что у Бога есть другие люди, рычаги, и Богу заменить тебя ничего не стоит, и процесс жизни на земле продолжится и без тебя. Есть Бог, который выше тебя. И заканчивается эта история тем, что человек, который был полон хороших намерений, полностью сдался. Полностью сдался. Полностью. И вот после такого длинного списка разных эмоций и переживаний, которые проходили в этом человеке, если ты находишь себя в этом списке, тогда мы можем идти дальше, приближаясь к встрече. Но вы знаете, что перед тем, как встретиться с Богом, у Бога есть требования, условия встречи или диалога, когда Бог начинает говорить к человеку. И начинает говорить это ясно. Человек начинает это понимать, что Бог пытается ему объяснить. И следующий наш пункт – это условия встречи или условия, когда Бог говорит. По-английски оно звучит вообще более интересней. Кто учился в американском колледже, все знают это слово, называется prerequisites. Prerequisites for your major. Это в переводе, что для того, чтобы вот пойти на этот уровень, поступить вот в этот университет, есть условия, что нужно сделать до этого. Пройти вот это. Пройти вот этот экзамен, и только тогда ты сможешь поступить в университет. Ты еще не получил диплом. Нет-нет-нет, ты только поступил в университет. Но для того, чтобы даже поступить, уже есть условия. И вот мы с вами приближаемся к этой конечной, вы уже конец фильма знаете, да, что встреча, диалог состоялся. Но вот здесь вот prerequisites. вот условия до этого. И Бог таких людей, чтобы состоялся диалог, ведет в пустыню. Что такое пустыня? Многие это уже понимают. Это преобраз или символ твоих испытаний и трудностей в твоей личной жизни. Это мы называем пустыней. И вы знаете, что как только вот Илия, как только он начал жалеть себя, спасать себя, начал убегать, куда он сразу попал? Если вы слушали внимательно, сразу в пустыню. А самое интересное, сам туда забежал. Если вы читаете внимательно в Библии, написано, он сам пошел туда, день пути прошел, попал в пустыню. Потом, может быть, очнулся, осознал, куда же я попал. Это же самоубийство, что же здесь будет со мною? Но вот так вот кажется, вот такая интересная мысль, как только человек вот начинает вот это все, что мы перечислили, вот там и ропот, и саможалость, и какое-то недовольство, и сам и убегает, и боится, и хочет как-то разобраться с собой, и Богу все объяснить, и немножко, может быть, на Бога недоволен, все так несправедливо, непонятно. Бог говорит, окей, хорошо, поговорим обязательно, давай приходи, хочешь со мной? Да, Господь, хочу. Пошли. Место встречи изменить нельзя. Пустыня. И он попадает в пустыню. Вспомните еще одного человека, который тоже убегал. И тоже попал. И тоже в пустыню. Кто помнит? Моисей. Помните? Тоже там пытался стараться как-то отстоять справедливо, защитить своих братьев. Но потом нужно было как-то убегать. Иногда бывает вот эта борьба за справедливость. Вы знаете что, друзья, я пробовал тоже бороться за справедливость. И понял, что все равно моей жизни не хватит. Это одно, что я понял. А второе, что я понял, что Библия учит, что нужно отдавать суд в руки Божьи. Будешь спать лучше, жить спокойней. А при твоих усилиях мало что изменится, но есть шанс, будет хуже. Вот что я понял в борьбе за справедливость. И вот здесь вот подобное было у Моисея. Пытался там как-то, ну, защитить израильтян своих там. Стукнул египтянина. И казалось бы, хорошее намерение. И хотелось бы как-то, ну, и Богу объяснить. И Бог говорит, пожалуйста, давай поговорим. Пошли. Дезерт. Опять пустыня. И вы знаете, что интересно, что в пустыне, когда мы представляем пустыню, там, ну, обычно мы понимаем, что там плохо, там жарко, там пить хочется, там... Вот все течет, там вот прическа не такая, там вот, ну, еле идешь, порванный, драный, ты уже не идешь, а ползешь. Но мы еще одну вещь должны помнить, что в пустыне, правда, когда мы представляем, человек проходит пустыню, мы не представляем, что там идет 200 человек и за руки держатся. И такие улыбаются, фотографируются. Мы представляем человека, который проходит пустыню, он обязательно сам. Он сам ее проходит. И снова возвращается та же мысль одиночества. Человек проходит, вот и как я сказал, не физически. Он может быть в окружении многих людей, но он чувствует себя внутри одиноким, непонятым, где-то преданным, где-то просто не состоялись его ожидания. И он проходит вот это одиночество. Но интересно то, что именно в пустыне, когда Моисей был один, именно там с ним заговорил Бог. Мы это знаем из Библии. Именно в пустыне, это то место, где люди сдаются. Сдаются. Desert, it's the place where you surrender to God completely. Просто сдаются. Вы знаете, что в моей жизни было столько раз, что я говорил Богу, я сдаюсь. Господь, все, решай мои проблемы, я сдаюсь. Проходит неделя, я опять молюсь, Господи, все, я сдаюсь, решай мои проблемы. Приходит еще неделя, я говорю, Господь, все, я сдаюсь, решай мои проблемы. Потом сам себя, так я уже 5 раз сдавался. значит, наверное, не сдался. Или как-то неправильно сдался, или, может быть, сдался, но, знаешь, где-то там еще припрятал какие-то моменты, еще и остались запасные варианты, еще как-то и сам пробую решать ситуацию. И вот вы знаете, что я понял все-таки, когда мы говорим Богу «я сдаюсь», то это, наверное, не всегда то, что мы имеем в виду. Когда я сдаюсь, то там вот этих уже всех вот этих эмоций, вот этих всех таких там, ну, вот этого списка, который я перечислял, они как-то умирают. Ты вот уже все, ты ничто, ты сдался. Вот иногда в этом процессе и помогает нам пустыня. Когда мы понимаем только Бог и только Бог. Написано в Библии, только в Боге успокоится душа твоя. И у тебя душа есть. И вот обратите внимание, написано в Библии, только в Боге успокоится душа. Смотрите, опять момент одиночества, персонального вот этого один на один этой аудиенции. И нету никаких других вариантов успокоения. А как насчет семья, муж, жена, друзья, церковь? Да, они могут помогать, они могут влиять, но они же могут и ранить, и предавать, иногда и обижать. Они же могут потом просить прощения, поддерживать, да. Но потом они могут и опять же что-то сказать не в попад. И вот это всегда нам больно и трудно, и радостно, и грустно. А Бог только в Боге, написано в Библии, успокоится душа твоя. Вот почему иногда нужны эти встречи. Иногда вот это одиночество, которое нам иногда не нравится, но мы его проходим, и оно для нас служит полезным действием и эффектом. И вы знаете, что когда мы учимся в школе, получая какое-то образование, то нельзя вот сдать экзамен вот всей группой. Или попросить учителя, ну вот мои три лучших друга, давайте мы вот вместе сдадим этот тест. Sorry, no, нельзя. Вот только ты должен сам. Иногда вот вы знаете, мы так служим Богу, а вот так вот группкой, толпой, вот так, есть такое слово, ну гуртом, так вот, ну все. А как насчет сам? А как ты сам? Вы знаете, там вот в пустыне не у кого списать, не у кого спросить, не на кого опереться, на какой-то чужой опыт. Там ты сам, ты и Бог, ты вот сам, ты проверяешься, кто ты. И это можно только сделать, вот этот, проходя вот эту долину одиночества. И еще и нигде, а именно в пустыне. Иногда мне кажется, но в моей жизни было так, что Бог допускает одиночество, даже несмотря на то, что ты в окружении многих людей. Многих людей. И Бог дает какие-то уроки, специальные уроки жизни. Хочу вам прочитать Псалом. Давид, он пишет об одиночестве, которое он проходил. Псалом 24. Там написано так, что «Презри на меня, Боже, помилуй меня, ибо я одинок». Одинокий и угнетен, скорби сердца моего умножили.

Псалом 101, с 5 стиха написано: «Сердце мое поражено, иссохло, забываю есть хлеб мой. Я уподобился пеликану в пустыне». Стоп. Опять пустыня. И опять одинок. И опять вот эти чувства, которые неприятные, которые описываются здесь в Библии. И здесь он говорит о несправедливости. «Поносят меня враги мои. Ем пепел, как хлеб. Питье мое растворяю слезами». И мне кажется, вот эти моменты, которые иногда нам неприятные, Бог берет эти ситуации и поворачивает, и обращает их вот в частные моменты,

Моисей, написано в Библии, умер, это был большой, кажется, незаменимый, кажется, служитель Божьего народа. И Библия это описывает событие, и вот это событие похорон одной запятой. Если вы прочитаете Иисуса Навина, первую главу, там написано так: «Иисус, раб мой, умер, запятая». И дальше обращение к Иисусу Навину. «Итак, встань, возьми народ мой и переведи их через Иордан». Я думаю, в тот момент, Иисус Навин себя почувствовал очень одиноким. Очень одиноким, наверное, почувствовал себя неопытным, наверное, почувствовал себя оставленным, не готовым. Наверное, ему хотелось бы возразить и сказать: «Господь, ну подожди, ну как, ну дай нам прийти в себя, это же такое дело, событие, Моисей». Да, Моисей получит свои награды на небесах. Да, Моисей оставил большой след. Но Библия и Бог это смотрит и описывает одной запятой. «Моисей, мой раб, умер, запятая, а теперь ты встань и иди дальше». Вы знаете, что именно сегодня, вот прошло ровно год, как я похоронил папу, как церковь наша, мы расстались с нашим пастором. И вы знаете, в тот момент, вот первый вот этот период после похорон, вы даже не представляете, какое я чувствовал одиночество. Но я был в окружении нашей дружной большой церкви. Я был в семье. Дети, жена, вроде бы друзья, родственники, все на месте, но чувствовал такое одиночество. Хотелось как-то Богу сказать: «Господь, ну почему так, как-то все неправильно?»

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Buha.
1: И ты оглядываешься, и ты понимаешь, что вот настал момент истины, когда ты вроде бы всегда хотел с Богом вот личной встречи, чтобы тебе Бог лично что-то сказал. И когда Бог только начал, ты сразу заднюю. Не так же я все планировал. Не так я хотел, Господь. Но теперь будет все по-другому. И вы знаете, что именно вот в этом одиночестве проходят самые качественные разговоры один на один. Когда ты имеешь полное внимание и концентрацию, когда тебя никто не отвлекает, никто больше не говорит. Когда именно в пустыне ты занят только одним – поиском воды и хлеба. Если это перевести в духовный смысл – вода и хлеб, который является преобразом Слова Божия, то представьте себе, какая встает сразу другая христианская духовная жизнь, если это стоит приоритетом. Тебя в пустыне не волнует, что о тебе думают, как тебя обидели, как, что о тебе говорят. У тебя одна цель – вода, вода, хлеб жизни. Дайте мне хлеб жизни. Ты понимаешь, как меняются приоритеты. У тебя в разуме все переворачивается. И написано в Библии 1 Тимофея, 5 глава. Истинная вдовица и одинокая. Говорится о вдове и говорится об одиночестве, подчеркивается. Именно этот пример избрал Бог, чтобы подчеркнуть вот это состояние человека. Написано, она надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь. Надеется по-другому, наверное, и молится, думаю, больше. Но самое интересное, что проходя эту пустыню, план Бога для нас, чтобы мы ее прошли, из нее вышли. Но есть люди, которые из нее не выходят. И их процесс останавливается там, и они до встречи, до диалога с Богом не доходят. И следующий стих, Псалом 67, простите, этот же стих. Нет, Псалом 67, 7 стих, там написано так. «Бог одиноких вводит в дом, а непокорные остаются». Где? В знойной пустыне. Заметьте, что здесь мысль, которая передается, это то, что мы должны эту пустыню пройти. Смысл с нее выйти и быть более зрелым. Но есть категория людей, которые из нее не выходят. Написано, а непокорные, по-английски rebellious people. Они в ней остаются. Вот этот дух бунта, непослушания, неповиновения. А мне кажется, в этот пакет туда можно включить. Это часто связано и с обидами, и с гордостью, и с саможалостью. Оно все там так сплетено, перемешано. Вот этот вот букетик, вот этот пакет непослушания Богу, они остаются там, в пустыне. И там, конечно, им тяжело. Итак, первое условие или prerequisites – это пустыня для того, чтобы дойти до этой встречи. Аудиенции с Богом. Второе, это отдых. Очень интересный момент. Написано в Библии, мы с вами читали в самом начале, что когда Илья попал в пустыню, он Богу высказал свои претензии, просьбы. И что он сделал? Он заснул. И потом Библия описывает события. Приходит к нему ангел, будет его. Но я представляю, если бы я был вместо Ильи. Вы же помните, да, там обиделся, расстроился, разочаровался. Сплю, вдруг раскрываю глаза, смотрю, ангел стоит. Ну, какая у меня бы первая мысль пришла в голову? Наверное, покаяться. За что потом разберемся, надо как.

я сплю. Ну как это я сплю? Ангел ему говорит такие интересные вещи. Слушай, Илья, вот там стоит вода, хлеб. Может, перекусишь? Покушай. Я не думаю, что Илья там разобрался. Ну, я не знаю. К чем, я бы, наверное, растерялся, но думаю, ладно, потом разберемся, сказано, значит, надо делать. Пошел, поел, попил. Идешь с таким виновным чувством опять спать. Пошел, опять заснул. Опять спишь. Проходит время, опять тебе ангел этой истории будет. Илья, вставай. Опять. Я опять сплю. Ужас. Что за меня Бог подумает? Каждый раз я сплю. Илья, ему ангел говорит, вставай, иди, пей воды, попей хлеба, дорога дальняя перед тобою. Вы знаете, что я бы, наверное, подумал бы на месте ангела. Если бы я пришел и застал Илью в таком состоянии, я бы ему сказал, пробудись, ленивец, хватит спать, сколько дел, сколько труда. Ты почему спишь? Лентяй, посмотри на себя. Вставай. А здесь, иногда, конечно, и так можно сказать некоторым, но здесь у Бога как-то другой подход. Говорит, нет, отдыхай. Отдыхай и кушай. Вы помните конец фильма? Какой конец фильма этой истории? Потом диалог. Потом Бог начинает говорить. Но какой prerequisite, условие? Отдыхай. Да. Именно это. Став жизнь иногда на паузу. Вы знаете, что отдых – это одна из заповедей Господних. Одна из заповедей Господних, которая, я думаю, нарушается в наше время современное больше, чем когда-либо. Потому что сегодня можно иметь 3 работы. Я думаю, раньше нельзя было. Сегодня можно иметь full-time college и full-time работу. Раньше, наверное, нельзя было. Сегодня можно быть самыми занятыми. И Бог иногда говорит, давай ставь на паузу. Давай отдыхай. Давай тормози. Давай дела все в сторону. Давай суету немножко так вот будем от нее реально отказываться, будем признавать, что в суете мы забуксовали, и это реальная проблема стоит для нас. И вы знаете, что написано о суете 1 Петра, 18 глава. 1 Петра, простите, 1 глава, 18 стих. Там написано так. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от какой жизни? Суетной жизни». В английском переводе написано «от пустой жизни», или в другом переводе написано «aimless conduct» – это бесцельная, непродуктивная жизнь. Интересно, что Бог говорит, что вы от этой жизни искуплены, вы имеете полное право, вы можете с Божьей помощью жить не в суете, не в суетной жизни. Поэтому иногда нужно брать этот отдых, да, и физический, да, иногда ставить на паузу свою жизнь, чтобы услышать Бога. Иногда нужно отдыхать. Вы знаете, я думаю, что в конце, после этой проповеди, я обязательно передам Богдану спасибо, потому что я сам нуждаюсь в этой проповеди, что иногда нужно отдыхать. Просто ставить свою жизнь на паузу. Хотя бы на пару часов. И вы знаете, что когда вот там вот Бог заговорил с ним, одну вещь, которую я заметил, у Ильи не было телефона. Wi-Fi не работал. Вайбера не было. Инстаграм не проверял. Был такой вот покой. Тишина.
Вот когда Бог иногда может говорить, а мы можем слышать. И знаете, вот это дзы-дзы-дзы-дзы, оно же просто, ну, не дает тебе сконцентрироваться. Ты стал молиться, дзы-дзы, думаешь, ну ладно, все-таки нужды людей проверил. Опять дзы-дзы, и ты никак не можешь вот этого соединения найти, этого время отдыха. Однажды, друзья, у меня был один день, когда я попросился к одним людям домой, узнал, что их нету дома, детей нету дома, и у них будет дом пустой. Не скажу, кто это был, чтобы их не обворовали. Но и когда я пришел к ним домой, то я вот тогда полдня отключил свой телефон, оставил всю суету. Я вспоминаю это, я помню это время, когда вот это можно назвать вот это время вот этого отдыха, когда ты лежишь и ты начинаешь размышлять о Боге, о Его Слове. И интересно, что написано в Псалом 4. «Размыслите в сердцах ваших». Где? На ложах ваших. На кровати? Спать? Отдыхать? Именно так. Потому что суета пока побеждает. Пока суета не дает нам вот этого канала услышать Бога. Вот почему иногда Бог говорит: давай, друг, останавливайся. Ставим работу на паузу. Работа не волк, в лес не убежит. Давай берем шаббат, бери Библию, телефончик отключай, прощайся с ним, отключай, заходи в комнату. И вот хлеб жизни, вот вода, которую дает Бог. Вот это все, что тебе нужно, бери и питайся. И когда ты вот так вот успокоишься, в тишине есть намного больше шанса, что ты услышишь мой голос. И вот именно тогда Бог начинает разговаривать с человеком, и вот именно в этой ситуации Бог начал говорить с ним, вот именно после таких вот деталей. Уложил, накормил, остановил. И сегодня это, я думаю, полезные уроки для нас. И вот здесь вот и начинается финал. И здесь начался private talk. Частный разговор. Частный разговор Бога с человеком. Вы знаете, что Бог ему ответил. Здесь вот, видите, он уже прошел пустыню. Он прошел вот это одиночество. Он прошел вот этот отдых, через который Бог его провел и показал ему, что перестань работать в воскресенье, хватит, может быть, слишком много зарабатывать, может быть, давай поменяем приоритеты. И здесь ему Бог говорит: выйди и стань на горе пред лицем Господним. Вот пройдет большой сильный ветер, раздирающий горы, сокрушающий скалы перед Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении, Господь. После этого огонь, но не в огне, Господь. После этого тихое веяние ветра. И здесь он, Илья, начинает рассуждать. Господь, значит, то, что ты мне сказал. Во-первых, Бог с ним говорит, когда он остался сам в пещере. Сам, один. Дальше Бог ему начинает приводить примеры очень таких бурных, больших, видимых, явных событий, как землетрясение, как шум, как что-то такое видимое, когда, казалось бы, вот это Бог, вот это 100% Бог, вот это не может быть по-другому. Ну, кто еще контролирует землетрясение? Ну, только Бог. И тут вдруг Бог ему пытается объяснить, что вот в этом вот этом вот тихом ветерке, вот в этом вот таком незначительном, незаметном, вот там Бог. Ну как же, Бог, Господь, ты вот, ну а ветер вот,
ну а как его вот увидеть? Как этот ветер увидеть? Ну да, он невидим. Ну а вот как этот ветер услышать? Ну там написано, он будет тихий ветер. Так значит, получается, и не видно, и еле-еле слышно. Вот это такое ничего, и вот там есть ты, Господь. Вот в этом ничего не изменяющемся моей ситуации, вот там ты. Да, вот это там я. Вот это урок номер один. Запиши свой блокнотик и можешь идти домой. Вот в этом, вот именно в этом, где кажется, ничего не происходит, ничего не меняется в твоей ситуации, в твоей семье, в твоей скорби, в твоей нужде, мы ожидаем явного вмешательства Божьего. Мы ожидаем чуда, и Бог и так тоже работает. Но мы здесь видим, Бог работает и по-другому, потому что Он Бог, Он как хочет, так и поступает. Он Бог, Его мысли не наши мысли, Его пути не наши пути. Иногда Он действует именно таким методом. Но мы признаем Божье вмешательство и Божью работу в нашей жизни только тогда, когда это явно, когда это видимо, когда все видят, когда все рушится, когда все настолько визуально, понятно, сверхъестественно. А здесь Бог говорит, но я работаю и по-другому, но я тоже там работаю. Я там, написано, и пройдет Господь. И Бог проходит. И написано, вот какие вот симптомы, такое тихое веяние ветра. В английской Библии написано gentle, такое нежное дуновение ветра. И вы знаете, что об этом ветре, о котором мы сейчас прочитали, также написано еще в книге «Деяния апостолов». Написано, что этот ветер, этот Дух Божий, написано, что он дышит, Иоанна 3 глава, он дышит где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Дух Святой, он также сравнивается с вот этим вот дыханием, в других переводах, или ветром, который незаметен, но он работает. Он все равно работает. И вот сегодня для нас вывод, что, возможно, ты думаешь, что ничего не происходит. Но на самом деле это не так. Бог проходит. По времени мы не сходимся, но Бог проходит. И по твоей судьбе. И готов и тебе давать вот эти частные аудиенции и уроки. Но помни, чтобы Бога услышать, пустыня, одиночество и обязательно тишина, отдых, суета. Суета – это барьер. Барьер, чтобы услышать голос Божий. Барьер. И вот именно вот в такой вот обстановке Бог дает вот эти частные уроки людям и сегодня. Если ты сегодня чувствуешь себя оставленным и одиноким, то Библия говорит, что Бог одиноких, Псалом 67, 7 стих, Бог одиноких вводит в дом. Бог сам за них заботится. Бог сам на них обращает внимание. И заметьте, написано, Бог вводит. Вы обращаете внимание на это слово? Процесс. Не просто ты уже там. Бог ведет и вводит в дом. А в английской Библии написано places in the family. В семью приводит. В семью. Там, где ты нуждаешься в помощи. Сейчас, когда мы будем молиться, я хотел бы пригласить всех вас поверить в это слово, которое написано Исаия, 49 глава. Забудет ли женщина грудное дитя? Но если даже и забудет, написано в Библии с большой буквы, Бог говорит, но я тебя никогда не забуду.
кажется интересно и, наверное, назидательно такие личные встречи с Богом. Но помните, есть prerequisites, есть вот эти условия перед этим, которые тоже нужно пройти. Я думаю, что для нас сегодня очень актуально, для меня, это иногда останавливает нашу жизнь. И вспоминать вот эти моменты, когда Бог посылает ангела. Ангелы — это Божьи слуги. И говорит: спи, спи, спи, спи, ничего страшного, давай, отдыхай, питайся, от суеты освобождайся. Телефон отключай. Есть шанс, что услышишь. Давайте мы все поднимемся на ноги. Давайте, друзья, мы обратимся к Богу очень искренне. Господь Иисус, в этой молитве я молюсь Тебе, Господь Божий, о каждом присутствующем на этом месте. Бог мой, Господь, написано в Твоем Слове, что Ты одиноких вводишь в дом. Господь, я знаю, что часто мы в окружении толпы, но внутри мы глубоко одинокие люди. Иисус, я прошу Тебя, Дух Святой, повей, Господь, этим дыханием Духа Святого. Помоги нам, Господь Иисус, научиться различать Твою методику, Твой голос, Твое разнообразие, как Ты говоришь в нашу жизнь. Помоги, Господь, нам, Иисус, иногда понимать, что иногда нам нужно быть очень внимательным, чтобы услышать это тихое, тихое веяние ветра. Господь, я прошу Тебя, Отец Небесный, за тех, кому больно, кому трудно, кому обидно, кому тяжело, кто утонул в шуме и в суете, молюсь за них, особенно сейчас во имя Христа Иисуса. Дух Святой, пожалуйста, приходи утешением в такие сердца сейчас. Я верю в Тебя, Господь. Я верю, что Дух Святой, Твоя миссия на земле еще не закончилась. Ты обличаешь, и Ты есть этот Дух Утешитель. Господь, прошу Тебя, Бог мой, помоги нам пройти вот эти условия, чтобы слышать Твой голос. Помоги, Господь, нам не остаться в пустыне. Бо Твое Слово говорит, а непокорные остаются в знойной пустыне. Боже, как хочется верить, кричать, что это не я. Как хочется думать, что это не я. Что я покорный, я послушный. Господь, но если честно, часто, Господь, теория не сходится с практикой. Господь, прости. Прости, Иисус. Прости каждого, кто молится и просит о прощении. Ибо мы, Господь, в Тебе имеем это обетование и право, Господь, иметь прощение. Ибо Ты заплатил за нас, Господь. Заплатил большую цену крови за каждого из нас, Господь. Господи, молюсь Тебе, Господь. Оживи сегодня дух каждого. Оживи сегодня, Господь, тех, у которых текут слезы. Господи, оживи тех, которых, Господь, нету силы говорить, не осталось сил верить. Господь, за них молюсь. Молюсь и ходатайствую, Господь, во имя Христа Иисуса. Господи, Бог мой, помоги пройти пустыню. Помоги там не остаться. Господи, пожалуйста, помоги там не остаться. Христос, Господь, я молюсь Тебе за церковь нашу, за всех, кто смотрит нас онлайн, за всех наших гостей, кто находится в этом зале.
Господь, да будет сегодня Твой хлеб для каждого из них. Господь, Твой хлеб и Твоя вода. Господь, для каждого изнемогающего, голодающего духа, да будет, Господи, сегодня дан им Твой хлеб. Слово от Тебя, Иисус, я умоляю Тебя, Господь. Я умоляю Тебя, Господь. Я сказал все, что я мог. Господи, прости за то, что я не так сказал. Господь, я верю, что Ты дал. Господь, но дальше делай Ты. Я верю, что Ты можешь сделать больше. Господь, Твое Слово, оно проникает до разделения души и духа. Господь, сейчас я молюсь Тебе, пожалуйста, Отче, проникай до разделения души и духа. Господь, говори честно, Господь, с людьми. Помоги нам, Господь, быть открытыми, быть честными перед Тобой. Отец, я умоляю Тебя, Иисус, прости. Господь, прости за суету, за эту современную жизнь здесь, в Америке, Господь. Господь, как нас просто убивают эти телефоны, как они воруют, как они обкрадывают, как они обставляют, как они заинтересовывают, увлекают. Мы тонем, Иисус. Дай нам это прозрение, Господь Иисус, чтобы нам размышлять на ложах наших, как написано в Твоем Слове, meditate on your word while laying on in your bed. Meditate. Господь, помоги нам размышлять. Иисус, Господь, я молюсь Тебе сейчас за каждого. Я ходатайствую, Дух Святой. Господь, я верю, что Ты здесь. Твое Слово говорит, где двое или трое собраны во имя Мое. Боже, я верю, что здесь есть хотя бы двое или трое, которые собраны во имя Твое с искренними мотивами, Господь. Христос, помоги нам, Господь, Боже, не пренебрегать этими встречами с Тобою. И не бояться одиночества. Ибо именно там Ты даешь самые качественные аудиенции. Иисус.